слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апартшеринг. УГРН 127-24-76-29.
1: Город Москва, 18+. Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Николай Басков.
8: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
7: Александр Иванов и группа «Рондо».
9: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
6: Владимир Пресняков.
10: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
6: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

кажется, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

звезда позднего такси. Далеко до сходни, не уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

Дива. Там, где есть радио, дача.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Корни».

0: Сентября 2026 года.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР
2: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: позвони, напиши, помиг, подскажи, мы от тебя убежим, быстро гадаем.
1: Хорошо. Там, где есть радиодача.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГР 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Олег Газманов.
6: Группа «Комбинация».
7: Сергей Лазарев.
6: Андрей Державин.
7: Николай Басков.
6: Ольга Зарубина.
7: Григорий Лепс.
6: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупай

Эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, радио «Дача». Меня зовут Анастасия, я из Самарской области, село Кинель-Черкасы. Хотела бы передать привет своему любимому мужу Винюське. Я его очень сильно люблю и хочу пожелать ему скорейшего выздоровления. Поставьте, пожалуйста, для него песню Ирины Понаровской. Спасибо, радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
3: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
4: Звук поставим на...

0: Дачные объявления.
1: Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
3: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
4: Реклама.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР
8: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Влада. Я из подмосковного поселка Снегири. Передаю привет про гимназии Снегири и заказываю для всех нас веселую песню «Багама мама» группы «Кармен». Всем отличных выходных, хорошего веселого настроения и спасибо большое, радио «Дача».

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: У кошечки боли, у собачки боли, а у наших слушателей заживи. Ну, мало ли, вдруг кто-то из вас очень ярко и бурно отметил начало выходных вчера вечером. Всем хорошей субботы и здорового продолжения этого уикенда желаю я, Андрей Фролов. Буду с вами ближайшие несколько часов. Конечно же, порадую только отменными хитами от ваших любимых отечественных исполнителей. Очень скоро услышим Анну Семенович с Алексеем Петрухиным, Татьяну Буланову, группу «Интонация». И, конечно же, расскажем о том, что сулят звезды на этот день.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Сегодня, 8 августа, в субботу, овны, весы и рыбы могут неожиданно увлечься темой, о которой раньше почти не задумывались. Возможно, именно сегодня появится новое хобби или желание освоить полезный навык. Тельцы, близнецы и козероги будут особенно практичны. День подходит для покупок техники, вещей для дома или планирования крупных расходов. Главное – заранее определить бюджет. Раки, львы и скорпионы почувствуют желание восстановить старые связи. Не исключен звонок человеку, с которым давно не виделись, или случайная встреча, которая окажется очень теплой. Девы, стрельцы и водолеи смогут спокойно посвятить время себе. Иногда лучший способ подготовиться к новой неделе – просто не никуда не спешить.
1: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача тоже стремится разделить ваши летние моменты и, конечно же, для этого устроила специальную акцию под названием «Лето с сюрпризом». Уверен, многие в курсе. Для тех, кто еще не в теме, рассказываю. Необходимо зарегистрироваться на нашем официальном сайте radiodach.ru, приложить какие-то яркие летние снимки к этому делу и, конечно же, написать коротенький рассказ, почему вы решили для всех вот опубликовать именно этот момент. Возможно, какая-то история связана, смешной случай и так далее. За самые интересные и искренние работы вручаем крутейшие подарки. 28 августа разыграем главный приз — две туристические путевки на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и, конечно же, участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Калибри и Мавик, Сочи, Киров, Ростов, только что в эфире радио «Дач». В каком бы городе вы ни находились, всегда можно связаться со своими родными, коллегами или близкими. С помощью нашей традиционной рубрики «Удачный момент» в финале каждого часа принимаем ваши приветы, поздравления и ставим ваши музыкальные заявки. Обязательно звоните по номеру в Москве 8495-995-2555. Очередной удачный момент уже на горизонте.
1: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-04-76-29. Город Москва. 18+.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Николай Луцевич. Я звоню вам из города Реутов. Я хочу передать привет своему другу Никите и маме Татьяне. И хочу поставить песню «И пусть тебя удача найдет». Спасибо, радио «Дача». Жизнь

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 9 часов утра. С вами Радио Дача.

0: И если тебя зацепила одна из композиций в нашем эфире, то смело заказывай ее как можно чаще в рубрике «Удачный момент» и программе «Удачный час». Именно так ваши любимые артисты попадают в наш хит-парад. Итоги горячей десятки вчера подвели. Теперь на первой строчке Анна Асти и Дима Билан с песней «Эпилог». Помните, в нашем хит-параде под названием «Горячая десятка» все зависит именно от вас. Ну а ваши любимые песни непременно продолжатся. Поставлю в скором времени Зару, «Високосный год», а также Евгения Григорьева «Далеко не убегайте».
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 8 августа, в России отмечается День физкультурника. Праздник призван заострить внимание на вовлечении граждан в активную спортивную жизнь и напомнить о пользе физических упражнений для вашего здоровья. Лучший способ отметить данное событие – отправиться на пробежку, поплавать в бассейне на худой конец или устроить веселые старты с родными.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Безусловная любовь и абсолютное принятие – это вещи, которые делают каждого человека счастливее. Еще есть категория тех, кто, ну, не может жить без своего дачного участка, сада или другого клочка земли. Именно для таких фанатиков существует рубрика «Хорошо устроено». Там полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Очередной выпуск уже сегодня в 11:30. Не пропускайте ни в коем случае. Ну и не забудьте включить радиодачу в воскресенье в 17:30 по столичному.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: нужен, нужен еще.
1: Настоящий рай для поклонников тех артистов, которые звучат здесь на Радио Дача, состоится уже 26 сентября на сцене Лайф-Арены в Москве. Я говорю, конечно же, про юбилейный фестиваль «Удачные песни». На одной сцене соберутся Олег Газманов, Владимир Презняков, Александр Иванов и группа «Ронда», а также еще более 20 самых ваших любимых отечественных исполнителей. Конечно же, такое пропускать нельзя. Все подробности узнавайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.
2: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
3: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
2: И даже дома. Слушайте Радио Дача везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть Радио Дача. Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь Т.
10: И в этом весь ты.
12: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
13: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
14: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубин, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Вам звонят из Московской области. Мы, семья Каниевы, поздравить с удовольствием Анжелу Николаевну Гринкевич. Всем прекрасным днем рождения. Пожелать здоровья крепкого, успехов, счастья личного и семейного. И в ее честь песня исполнения Дмитрия Колдуна. Спасибо, Радио «Дача».

0: часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Тема недели.
1: В эфире «Радио Дача», а тема недели в студии Екатерина Родина. Здравствуйте. На этой неделе некоторые сайты российских банков, государственных организаций и других сервисов перестали открываться в зарубежных браузерах. Вместо страницы сайта появляется предупреждение о небезопасном соединении или сайт вовсе не загружается. Всему виной сертификаты безопасности. Подробнее о технической стороне вопроса нам рассказал Илья Сейфулаев из команды Яндекс.Браузера.
2: Когда вы заходите на сайт, то между вами и сайтом устанавливается защищенное соединение, чтобы никто не украл ваши данные. Упрощенно оно состоит из двух частей – шифрования и цифрового сертификата. Сертификат – это своеобразный паспорт сайта. Он подтверждает, что вы соединяетесь именно с ним, а не с тем, кто под него маскируется. Иначе злоумышленники могут прикинуться сайтом вашего банка, например, и все данные, которые вы вводите, пропускать через себя.
1: Такие цифровые паспорта сайтов выдает удостоверяющий центр, которому доверяет браузер. Долгое время российские сайты пользовались сертификатами крупных международных организаций. Однако часть таких сертификатов была отозвана, и компании перешли на отечественные. Зарубежные браузеры по умолчанию доверяют только тем удостоверяющим центрам, которые входят в их собственный список доверенных. Российского центра там нет. Поэтому браузер не может подтвердить подлинность сайта и на всякий случай блокирует соединение. Однако сами сайты от этого небезопасными не стали.
2: Завтра точно так же могут перестать открываться любые другие российские сервисы, которыми вы пользуетесь каждый день. Поэтому лучше разобраться, как не потерять доступ к ним уже сейчас. Сертификаты можно установить и вручную, но для пользователя это может быть нетривиально.
1: Если подвести итог, ситуация связана не с тем, что интернет стал менее безопасным, а с тем, кому именно доверяет браузер при проверке цифрового паспорта сайта. Именно различие в списках доверенных удостоверяющих центров сегодня стало причиной того, что одни и те же сайты в разных браузерах могут работать по-разному. Доступ к необходимым сайтам получить легко, нужно только зайти в один из отечественных браузеров. Это была тема недели на Радио Дача. Всем хороших выходных!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

0: Выходные — это дни, когда бережешь и ценишь каждую минуту, в том числе и для подготовки отдыха. Не хочется тратить ни одной лишней секунды, ни одного мгновения. И в этом, конечно же, на помощь, как всегда, приходит радио «Дача». Для отдыха музыкальное сопровождение мы уже подготовили в пятницу и в субботу с 20 до 23.00. Специальная программа «Диско Дача» — это визитная карточка вашей любимой радиостанции. Вас ждут самые зажигательные хиты от отечественных исполнителей. Включайте и наслаждайтесь. Ну а из ближайших музыкальных планов у нас по-прежнему только самые блестящие хиты от ваших любимых отечественных исполнителей. Очень скоро услышим Иванушки Интернешнл, Карт Бланш, а также Фабрику.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее — это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88. 88.

0: музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 2001.
0: Группа «Карт Бланш».

0: Опытный дачник знает, пока не набежали тучи или еще что похуже, несмотря на прогнозы погоды, лучше сделать сразу хозяйственные дела с самого утра. Ну и, естественно, мы на радио «Дача» уверены, что такие дела и заботы должны сопровождаться только хорошей музыкой, поэтому еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9 утра и уже завтра, в воскресенье, в 9:30 по московскому времени зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+.
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
9: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
10: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Этим летом Леонид Агутин отметил свой 58-й день рождения в середине июля. Побывавший на празднике композитор Игорь Крутой отметил, что музыка данного великолепного исполнителя останется вне времени, несмотря ни на какие современные тенденции, и продолжает радовать слушателей всех возрастов. Именно таких артистов собираем в нашем плейлисте и 24/7 радуем ими вас. Ну а если рядом не оказалось приемника, то послушать эфир радио «Дача» можно, например, в сервисе Яндекс.Радио. Там еще есть и плейлист, возможность посмотреть, какие песни играли до этого, какие будут далее, добавить любимую песню в избранное. Помните, всегда хорошо там, где есть радио «Дача» для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
1: Только диско-дача.
2: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
1: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Заряжайтесь позитивом.
1: Включайте «Радио Дача».
3: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
9: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Комбинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, меня зовут Надежда из города Орла. Хочу передать привет своему мужу Александру и заказать песню комбинации «Russian Girl». Сашенька, я хочу тебе сказать, что я тебя очень-очень люблю. И

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 11 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Одно из самых популярных и доступных развлечений в любые времена, даже кризисные. Это может позволить себе почти любой. Достаточно настроиться на нужную волну радиодачи и выкрутить ручку громкости. А самый простой и дешевый способ сделать приятно кому-то из близких — это программа «Удачный час» ежедневно с 12 до 13.00 по Москве. Обязательно пишите нам в группу ВКонтакте и в мессенджер Макс. Ну а ваши музыкальные заявки по номеру в Москве 8495-995-2555 уже потихонечку начинаю собирать. Звоните!
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Салат «Баклажаны со сливочным сыром» 100 граммов 49,99. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
4: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня предлагаю поговорить о плодах без семян. По-научному это называется партенокарпия. Эта тема будет интересна тем, кто хочет увеличить завязываемость плодов на ваших культурах. Уверен, вы встречали в продаже виноград без косточек или тот же арбуз, или самый банальный пример – бананы. В них вы тоже никогда не встретите косточек. Это и есть те самые партенокарпические плоды. У таких растений нет потребности в опылении, плоды уже не несут функцию размножения. Но механизм их формирования точно такой же, как у классических. Обычно после опыления в завязи происходит гормональная перестройка, которая направляет развитие на формирование плода и семян. У партенокарпиков гормоны начинают работать и без пыльцы. Но так как оплодотворения не было, то и семенам нет возможности сформироваться. И вот тут самое интересное. Изучая такие растения, ученые смогли повторить процесс и на обычных культурах. Если обработать цветы соответствующими гормонами, то можно дать им что-то вроде обманного сигнала. Цветок будет думать, что опыление состоялось, и завяжет плод. Без семян, разумеется. Именно на таком механизме работают стимуляторы плодообразования, садовые препараты по типу завязь, бутон и тому подобное. Приготовленный раствор должен попасть на завязь. Мы можем просто опрыскивать посадки из пульверизатора, но эффективность будет не очень высокой. Да и попадание гормонов на листья может вызвать некоторые побочные эффекты. Если есть возможность, лучше погружать цветы прямиком в раствор. Так и эффективность вырастет, и расход уменьшится, да и эффект будет лучше. Особенно актуальна такая обработка, когда нет опыляющих насекомых или погода не благоволит обильному плодоношению. Обработка однократная в фазу цветения. Но помните, здесь очень важно следовать руководству. Игра с гормонами требует строгого соблюдения инструкции препарата. И на всякий случай уточню, гормоны растений не влияют на человека, так что подобные обработки безопасны. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

0: Тайнека нормально в эфире радио «Дача». Ну а чтобы ваш любимый исполнитель перешел границы нормы и стал лучшим в нашем хит-параде, оказался в топ-3 или на первой строчке горячей десятки, необходимо чаще заказывать его песни в рубрике «Удачный момент» в финале каждого часа и в программе «Удачный час» с 12 до 13.00 ежедневно. А очередной «Удачный час» уже совсем скоро. Уже принимаю потихоньку ваши заявки по номеру в Москве 8495-99 5-5-2-5-5-5. Из ближайших музыкальных планов Диана Гурцкая, Ирина Аллегрова, а также Зайнаб Махаева.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515. Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: напевать вот так, как сейчас Диана Гурцкая напевает свою песню «Нежная», можно будет уже 26 сентября там, именно в лайв-арене в Москве. В этот день окажется огромное количество ваших любимых отечественных исполнителей, и можно будет пританцовывать, вообще отрываться по полной, ведь это 20-летие вашей любимой радиостанции. Радиодача собирает друзей, билетики уже в продаже, узнавайте подробности на удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
10: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
11: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
12: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
13: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
14: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, дорогое радио «Дача». Меня зовут Аркаш Елисеев, я звоню из Рязани. Сегодня я хочу пожелать любимой бабушке Лидии отличного настроения и классного дня. И прошу порадовать ее и всех слушателей песней «Течет ручей, бежит ручей». А вам любимое радио.

0: день. Вы слушаете «Радио Дача». Радио Дача. Удачный час.
1: Стартуют те самые 60 минут, в которые мы с вами общаемся в прямом эфире здесь на Радио Дача. Принимаются все ваши послания с поздравлениями, приветами, словами поддержки, если знаете, что она кому-то нужна. Все это можно оставлять в группе ВКонтакте. На стене есть специальный

репост, комментарий открытый, ждем вас. И, конечно же, пишите на мессенджер Макс. Заказывать песни можно исключительно по номеру в Москве 8-495-995-2555. Ну и давайте отправлю первое письмецо к вам в динамике. Светлана поздравляет ивановцев с днем любимого города Иваново со 155-летием вас. Успехов, тепла, настроения, пусть город растет и цветет, и только вперед нас ведет. Вот такие строчки оставила Светлана. Мы присоединяемся к поздравлениям и движемся дальше. У нас впереди еще много ваших писем и, конечно же, отличной музыки, так что оставайтесь.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Никита. Я из города Курска. Я желаю всем счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Я хочу передать привет маме Вике, всех своих родных, бабушке Наташе, прабабушке Саше и родственникам из Саратова. Ставлю песню группы «Корни». Спасибо, Радио Дача.

Продолжаем отправлять в эфир ваши приветы и поздравления для коллег, родных и близких людей. Очередная подборка уже готова. Елизавета из Красноярска шлет салют мужу и брату. Мы сейчас находимся на даче на Базаихе. Всем дачникам желает Елизавета отличных выходных и больших урожаев. Ольга сейчас с любимым мужем Андреем Тыкминым находится на рыбалке в Калюжном. Ему большой привет и скажите, что я его очень люблю. Он самый дорогой мой человек. Всем хороших выходных. Да, было бы круто, если бы все проводили вот в такой компании свои выходные, свой уикенд. Ольга, вам действительно повезло. Надеюсь, Андрей услышал ваше признание. Екатерина поздравляет всех с днем физкультурника, который отмечается сегодня. Особенно передает привет спортивной школе «Партизан» в Брянске. Также Екатерине Беловой и Светлане Беловой. Катя шлет привет, желает им всем спортивных успехов. А завтра, сообщает Катя, день строителя. И заранее она поздравляет с этим праздником своего мужа. Естественно, на этом не все. До конца текущих 60 минут вы тоже можете прислать свое поздравление, привет, напоминание, да, письмо в целом с любым содержанием. Главное, делайте это искренне и от души. Писать можно в группе ВКонтакте и в мессенджере Макса. Музыкальные заявки оставлять по номеру в Москве 8495 995 2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Рудиковская Татьяна Николаевна. И прошу исполнить песню в исполнении Игоря Корнелюка. Давайте передадим привет, если меня услышат, Джабиева Татьяна Александровна из Ростова. И мои родственники из Уфы. Демьяненко, Кузьминова Ирина. И всем вам огромное спасибо за поддержку и помощь. Всего вам доброго. И спасибо, Радио «Дача».

0: Личный час.
1: Новые ваши письма уже разобрал и подготовил парочку тех, которые отправятся прямо сейчас в динамике. Любовь, видимо, услышала поздравление для ивановцев с Днем города и решила своих тоже поздравить. Отправляется привет всему Никольскому Тоснинского района от Любови. С Днем города вас! Всем здоровья, счастья, мирного неба и спасибо Радио Дача. Не за что, это наша работа. А Айна всей своей большой привет, большой семье привет шлет деткам, малышарикам и их родителям. Слушаем вас, поднимайте настроение. Спасибо большое всем слушателям. Позитивного дня. Марк говорит, что они тоже с нами уже второй день. Отдыхают на даче с друзьями. Передает Марк привет своей Мариночке. Поздравляет ее и всю страну с прошедшим днем рождения. Мариночке это действительно важно и большое событие. Также от Марка привет Рите, Кате и Кириллу. Спасибо вам большое, Радио Дача. Что ж, до конца текущих 60 минут будем продолжать принимать и озвучивать ваши приветы и поздравления, точнее, самые интересные, подробные и творческие из них. Так что старайтесь и пишите, напомню, наши координаты. Группа ВКонтакте, Радио Дача, соответствующий пост уже на стене, комментарии открытые, пишите в мессенджере Макс и заказывайте песни исключительно по номеру в Москве. 8-495-995-2555.
2: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Торт «Шахерезада» весовой 100 граммов 71,99. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении, постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
6: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Алексей из города Кирова. Хотел бы передать привет всем водителям такси нашего славного города Кирова, а именно Буторину Василию, Григорию Александру и Евгению Мочалову. Ставлю для всех песню Наташи Королевой «Желтые тюльпаны». Спасибо, Радио Дача.

0: Настало время зачитать еще несколько ваших приветов и поздравлений из нашей группы и мессенджера Макс. Татьяна поздравляет свою любимую мамулечку-красотулечку Валентину Адамовну с прошедшим днем рождения. Желает ей крепкого здоровья, семейного благополучия, финансового благосостояния и всего самого наилучшего. Также передайте привет нашей честной компании. Именно так свое сборище Татьяна назвала, видимо, с друзьями. А нет, они подписались как семья. Я Семыкиных. Городу Усть-Илимску тоже большой салют от Татьяны, а в частности СНТ «Гидростроитель». Анна далее передает привет деревне Михалева Шуйского района Ивановской области. «Это просто лучшее место на земле», сообщает Анна. Но вы получили координаты, друзья, так что свой отпуск можете проводить именно там. Посмотрим, как местным понравится такой наплыв гостей. Тем не менее, Анна пишет, что пока они радуются хорошей погоде и, собственно, готовятся к приезду и приему их долгожданных гостей. Надеюсь, они не опоздают. Это всегда не очень приятно. Поторопитесь, гости, если слышите Анну. И последний приветик от Луны отправляется маме Галине Николаевне, которая сейчас на даче вяжет чеснок. Что бы ни значило это занятие, могли бы пояснить. Не все в курсе, я думаю, но есть время загуглить, если что. Конечно, еще много ваших приветов и поздравлений зачитаем до конца текущего часа. Продолжайте писать в группе ВКонтакте, мессенджере Макс, и звоните по номеру в Москве 8495-995-2555.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки начать.

0: чертя.
1: Радио «Дача» – это удачный час.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Валерий. Я звоню из Великого Новгорода. Я хотел передать приветы своим друзьям. Иванову Игорю, Андрееву Игорю, Мельникову Толе, Кузьмину Сереже, Котову Володе, Наташе Юле. Хотел послушать группу «Вирус». Спасибо, Радио «Дача». До свидания.

0: Точный час.
1: Возвращаемся в мессенджер Макс и группу ВКонтакте. Читаю еще несколько ваших приветов и поздравлений. Юлия передает привет мужу Максиму, который сейчас готовит блины. Почему именно Максим, мужчина, занимается в вашей семье этим? Странно, потому что еще Юля написала, что у них есть дочка Арина и Лера, также сын Артем. Им тоже она машет ручкой, всем хороших выходных желает. Ну, на самом деле, Максим, ничего страшного, дал своим девчонкам отдохнуть, правильно делает. И Ирина написала, что ее муж Дмитрий ремонтирует машину, немного не получается пока, но она хочет передать ему слова поддержки. Дима, она пишет, что ты справишься. Мы тоже верим в тебя. Инга поздравляет вступлением в законный брак сына Кирилла, Калинина Дмитрия и Юлию. Теперь у меня появилась дочка, написала Инга. Желаю бесконечной любви и миллион поводов для улыбок. Живите дружно, мои дорогие. Люблю вас. Удачный час продолжается до конца текущих 60 минут. По-прежнему пишите в группе ВКонтакте, в мессенджере Макс и звоните по номеру в Москве. 8-495-995-2555.
2: Реклама. Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Любовь. Звоню вам из города Козловка, Чувашской Республики. Хочу передать всем жителям города Козловки большущий привет, особенно всем сотрудникам автофургона, и поставить песню группы «Винтаж» вам, «Радио Дача». Большое спасибо.

Свежая подборка приветств и поздравлений от наших слушателей будет озвучена прямо сейчас. Светлана пишет, что она из славного города Мурома, и сейчас у них тоже день города. Она поздравляет всех горожан, передает привет отдельный мужу Павлу. Он сейчас трудится на огороде. Не оставляйте его одного, помогайте, конечно же, хотя бы советом со стороны. Елена шлет огромный привет друзьям в СНТ Теремок, в частности, Быковым, Анне и Вове, также Кожевникову Вите и Волковой Зине. Поздравляю их с субботой и желаю хорошего дня. Далее выражается огромная благодарность хозяевам дачи, которые всегда принимают Вишенку и Настюшу. Это Борис и Натусечка. Мы их очень любим и ценим. Конечно, за такие-то ништяки еще бы вы их не любили. Друзья, если вы находитесь где-то на отдыхе или на работе, возможно, в эту субботу, непременно можно поднять настроение каким-то приветом на нашей радиостанции. Пишите по-прежнему в группе ВКонтакте. Пост соответствующий опубликован на стене, комментарии открыты. Также пишите в мессенджере Макс. Ну и напомню циферки для звонков, где можно заказывать ваши любимые композиции. 8-495-995-2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Я из города Чайковского, Пермский край. Я передаю привет своей жене, любимой, которая находится на огороде и пропалывает сорняки. И хочу для нее поставить песню Шафутинского. Спасибо, радиодача.
3: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто... Обожаю я тебя.

0: Точный час.
1: Финальные ваши приветы и поздравления зачитываю прямо сейчас, друзья. Оксана шлет привет Ирине. Отличного денечка желает. Жду в гости на береговое, бассейн и игристое. Ждет тебя. От такого предложения сложно отказаться. Уверен, Ирина уже бежит и тапочки теряет. Любовь привет передает поселку Ильинский Пермского края. Лучшее место для отдыха у нас всей семьей. Живописная река с холмистыми берегами, современные культурные площадки, уютная домашняя атмосфера. Что может быть круче, чем это место. Всем бодрого настроения и активных выходных, как будто бы в администрации данного населенного пункта Любовь работает, и ей дали задание привлечь как можно больше туристов. Ну, давайте поверим на слово. Наталья далее. Привет из города Братска, из Иркутской области передает. Находимся сейчас на даче на Ковришках. Вкусное название. Хочу сказать спасибо своему супругу Вовочке просто за то, что он у меня есть. И сейчас варит мне нам варенье. Что-то сегодня исключительно мужчины кулинарными делами занимаются. Возможно, есть какой-то для этого повод, а я не в курсе. Макар поздравляет всех с Днем физкультурника еще разок. Желает здоровья и счастья. Передает привет маме, папе, бабушке и дедушке. Далее Екатерина шлет привет маме Надежде и ее мужу Николаю из Череповца. Марина передает привет в Барнаул и Алтайский край, а также, в частности, всему садоводству «Восход». Погода радует. И Маша отправляет поздравления Валерию Николаевичу с днем рождения. Желаю ему самых счастливых моментов в жизни. Постарался по максимуму все прочитать, друзья. На сегодня удачный час заканчивается. Завтра непременно вернется в то же время с 12 до 13.00.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бухгалтер. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prot.world. Категория 12+.
11: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
12: 18+.
13: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все?

0: Каленцев. Я из города Воскресенска. Я передаю всем слушателям удачного и хорошего дня. Поставьте, пожалуйста, песню Анны Асти и Димы Билана «Эпилог». Спасибо, радио «Дача».
1: В темном коридоре вещи, то не такси где-то в пробке, но на сердце много три.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача.
2: Час дня. С вами на Радио Дача Николай Басков.
3: Ура! Пора обедать!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: Огромное количество людей, которым полеты доставляют дискомфорт, аэрофобия называется этот недуг, и как раз-таки в том числе для таких людей мы разыгрываем здесь на Радио Дача два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все это происходит в акции «Лето с сюрпризом». 28 августа подведем итоги, как поучаствовать в акции, можно узнавать на сайте radiodacha.ru. Заходите, заполняйте анкету и, ну, проспойлерю немножечко, нужно сделать летнюю яркую фотографию. Какую и что еще нужно, какие манипуляции сделать, все узнаете там, на нашем официальном radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Лопатка свиная охлажденная, 1 килограмм. 329,90. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
2: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88. 88.

0: не только про те растения, которые упомянули в этом треке, рассказывает Михаил Журавлев в нашей рубрике «Хорошо устроено каждые выходные». Вообще, там много различных лайфхаков для владельцев садово-огородных участков. Например, завтра сможете в нашем эфире снова поймать очередной выпуск в воскресенье в 17:30 по Москве. Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках», все расскажет. И если вы хотите, чтобы на вашей даче все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире. Ну а также не пропускайте ни одного суперхита от ваших любимых отечественных исполнителей. В ближайшее время поставлю «Чили» Михаила Боярского и Сергея Ростова. Не пропустите.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода Калужская акватория. Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
3: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Примерно с таким же непринужденным звуком «хоп» можно заполучить эфир любимой радиостанции, даже если оказались без радиоприемника рядышком. Теперь радиодача есть и в сервисе Яндекс.Радио. Там плейлист можно посмотреть, найти и добавить в избранное любую понравившуюся песню. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
7: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Вокруг света отмечают юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокруг света.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, радио «Дача».

на дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Радио Дача и Муз-ТВ в дуэте приготовили соответствующее музыкальное сопровождение для всех, кто использует дачный сезон по полной. Еженедельно, специально для любителей природы и загородного отдыха, на телеканале Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и уже завтра в воскресенье в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения. А также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Окорочок куриный с хребтом 1 килограмм 269,90. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
2: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Люси, маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра вам

0: Психологи утверждают, что залог успеха в отношениях – это общие интересы. Поэтому где искать вторую половинку в питейных заведениях или библиотеках, каждый решает сам. Но вы точно знаете, где находить самые шикарные композиции от лучших отечественных исполнителей. Здесь, в эфире, радиодача «Золотые хиты». Будем слушать целый час уже совсем скоро. Как и всегда, по выходным в 15.00 стартует «Песня года». Не пропустите.
1: Реклама.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
6: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Почти два десятилетия миллионы слушателей были уверены, что песня о нем Ирины Дубцовой — это музыкальное признание певицы своему мужу Роману Черницыну. Однако в одном из публичных выступлений певица призналась, что песня появилась задолго до того, как ее отношения с супругом стали серьезными. По словам артистки, вдохновением для композиции стала ее первая большая любовь. Этого мужчину Дубцова встретила еще в юности, и имени его до сих пор не называет. Ну а я скрывать ни в коем случае не собираюсь имена тех артистов, которые прозвучат у нас далее, потому что это новинка эфира — Нина Шацкая и Брэндон Стоун с песней «Стамбул». Ну и, естественно, рубрика «Удачный момент» тоже впереди. Не переключайтесь, возможно, там есть что-то приятное и для вас.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 127-27-46-29. Город Москва. 18+.
9: А в каком магазине можно купить все для школы?
10: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
11: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
12: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты.
15: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов.

0: Три часа дня. С вами Радио Дача.
1: Радио Дача.
2: Через годы, через расстояние. Только на Радио Дача.
0: Песня года. Радио Дача.
2: Песня года 2005.
3: Не знаю, беда не приходит одна, а как тень ходит след во след. Только если слова — это просто вода, то глаза все равно ответ.

0: Песня года 1995. Татьяна Овсиенко. Давай оставим все как есть. Напомню, что в тот год наша страна отмечала круглую дату, 50-летний юбилей Великой Победы в Отечественной войне. Впервые также в этот год анонсирована DVD-технология, благодаря которой все мы с вами перешли с кассетных видеомагнитофонов на устройства нового поколения. Лучшие песни разных поколений и времен в программе «Песня года» продолжатся непременно уже через несколько минут. В наших планах Валерия, Таисия Повали и Валерий Леонтьев. Далеко не убегайте.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
3: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальной. Вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
4: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Пикша неразделанная с головой 1 килограмм. 169,90. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Песня года 1994, Валерия, «Обычные дела». Кстати говоря, в 94-м вышла первая игровая консоль Sony PlayStation 3 декабря. Это случилась траурная дата для всех жен и девушек, чьи мужчины имеют страсть к видеоиграм. Признаюсь, я сам отношусь к их числу, но тем не менее соглашусь, что в этом виде эскапизма нужно знать меру и не менять реальную жизнь на виртуальную. Всему нужно знать меру. Безвредно в любых количествах, только качественная музыка. Оставайтесь с нами, потому что хорошо там, где есть радиодача. В ближайшее время в программе «Песни года» услышим Надежду Кадышеву, Николая Баскова и Александра Серова.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Песня года 2003. Надежда Кадышева «Ничего не получится». Именно в этот год, 2003, состоялось празднование 300-летия Санкт-Петербурга. Также к этой дате было приурочено открытие воссозданной знаменитой янтарной комнаты в Екатерининском дворце. Песня года продолжится до конца часа. Я, Андрей Фролов, с вами прощаюсь на сегодня. Эфиром рулить продолжит Сергей Черноусов. Уступаю место и убегаю отдыхать, наверстывать упущенное. Всем пока-пока. Услышимся уже в понедельник.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРР 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максимагру. Москва. Улица Красная Пресня, 24. ОГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубов. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
9: Радио «Дача». Песня года 2017.

0: не пропустите. По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача.
1: В лесу не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой.
0: На Радио Дача.
2: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогой радиодача. Я звоню в город Москву. Меня зовут Миронов Павел. Хотел для всех радиослушателей заказать песню Вики Цыгановой «За мужчин». Пожелать всем классной летней субботы. Чтобы было все хорошо. Также привет Марине Дымовой и Марии Федоровой. Чтобы у них классный отпуск прошел. Спасибо, радиодача.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Зарубина.

0: 2013 год подарил нам данный хит группы «Винтаж», знак «Водолея». А вот наша столица всем гостям, жителям города, возможность приятно и легко проводить свой отдых. Именно 13 лет назад Москва пополнила список городов, в которых есть сеть точек проката велосипедов. Теперь каждый может в выходные выйти на прогулку, затем пересесть на двухколесный и прокатиться по любимой столице. Ну, в случае хорошей погоды, а она у нас имеется. Еще больше интересных фактов мы узнаем завтра в программе «Песни года», радиоверсия легендарного фестиваля страны, каждую субботу и воскресенье в 15 часов по московскому времени. А вот через короткую паузу послушаем хиты Марины Хлебниковой, Ирины Салтыковой, Аллы Рид и не только. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Колбаса молочная «Дугушка», торговая марка «Стародворье», 1 килограмм, 299,90. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
4: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Зонт Доплер. Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: компании таких прекрасных песен мы проводим с вами сегодняшний вечер. Выходные продолжаются и также дачный сезон. И мы уверены, он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Завтра в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного настроения, ну а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. А вот уже скоро для вас песни Аркадия Укупника, группы «Интонация», Леонида Агутина и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Как ни странно, но главное правило успешного знакомства заключается в том, что к нему не нужно специально готовиться. Просто быть открытыми к диалогу, а дальше уже все по ситуации. Так же, как и с успешным отдыхом. Главное встретиться с друзьями, а затем оно как-то все само происходит и обрастает историями. Сегодня, кстати, еще можно успеть собраться с близкими. Все же с нами выходные, они успешно продолжаются. И через короткую паузу наш отдых дополнят хиты Лолиты, Наташи Королевой, Алены Апиной и Мурата Насырова и других любимых артистов радио «Дача».
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.
3: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Звоню из Московской области, Красногорский район. Хочу передать очень большой привет маме. Это Иркутская область, поселок Моны. Вместе с сестрой сидят и слушают радио «Дача». Ставим песню «Желаем счастья вам». Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Своих не таких вы всегда можете порадовать в нашем эфире, передать им привет, пожелать хорошего вечера, а может и вовсе у кого-то из родных день рождения. Вот со всеми приятными событиями ждем вас в рубрике «Удачный момент». На финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. Также сегодня мы поздравляем всех с выходными, хорошей, теплой погодой, летним сезоном. Сколько приятных поводов дозвониться к нам в студию. Ну и через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты Артура Пирожкова, Татьяны Овсиенко, Юлии Михальчик и не только.
1: Реклама. Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления! Какое вкусное путешествие!
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: прекрасных песен проводим этот вечер на радио «Дача». С нами выходные, также летний сезон. Многие дачники периодически проводят это время на своих участках. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон мы помогаем вам разбираться во всех тонкостях работы на участке, да и не только. Каждые субботы в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делятся Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». Завтра вновь узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни группы «Блестящие», «Хабиба», «Ирины Аллегровой» и многие другие.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Можно и звезды, еще яркие незабываемые ночи, прогулки с близкими и дорогими людьми. Все возможно летом, особенно в период отпуска. Сейчас как раз многие отдыхают, кто-то улетает на моря, другие поближе, за город, на дачу. Здесь уже выбор за вами. Каждому желаем шикарного отдыха, который всегда дополним отличной музыкой. Например, через короткую паузу послушаем хит Дениса Клявера. А вот в следующем часе на радио «Дача» программа по вашим заявкам «Удачный час». Поэтому можно отправлять сообщение в мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. Также писать комментарии под специальным постом в сообществе «Радио «Дача» ВКонтакте». Мы прочитаем их в прямом эфире.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно». Дача.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Храброва Ольга Станиславовна. Хочу передать большой привет для своей свахи Караевой Людмилы Ивановны. Желаю ей всего доброго, самое главное – здоровья. И очень ее люблю. И хочу, чтобы вы нам поставили песню в исполнении Бориса Моисеева и Людмилы Гурченко. Спасибо,

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете радио «Дача». Радио «Дача». Удачный час.
3: Приветствуем каждого, кто проводит этот вечер в компании «Радио «Дача». С этой минуты начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Телефон нашей студии 8495-995-2555. Звоните, заказывайте любимые хиты, а также отправляйте сообщение в мессенджер «Макс» по номеру 8-910-004-49-24 и пишите комментарии под специальным постом в сообществе «Радио «Дача» ВКонтакте». В первом сообщении Наталья поздравляет с днем рождения своего любимого мужа Беликова Игоря. Хочется обнять покрепче, пожелать ему много везения, удачи, тепла. Пусть здоровье будет крепким, настроение всегда светлым, а жизнь радует приятными событиями. В качестве музыкального подарка послужит песня Филатова и Кэрос в эфире «Радио Дача». Обязательно ее сейчас услышим, но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина. Я звоню из города Кашин. Я бы хотела поздравить с днем рождения Козлова Николая Николаевича. Николай Николаевич, желаю вам счастья, здоровья, достижений и побед. И хочу для вас заказать песню Николая Баскова. Спасибо, радио «Дача».

0: Личный час.
1: Переходим к вашим сообщениям. Мария передает привет своим соседям и также любимой бабушке. В следующем сообщении поздравляет родную, дорогую, любимую Алену Дворецкую с юбилеем. Здоровья, любви бесконечной, быть всегда счастливой. Спасибо тебе за то, что ты в этом году с нами. Мы тебя очень сильно любим. Твои папа Андрей и мама Наташа. Татьяна передает привет своей семье Синицыных. Отдыхает сейчас на даче в СНТ Зеленоградец. Погода шикарная. Рядом любимый муж Максим, дочка Юля, сынок Женя и пес Леня. Большой привет Наталье Монаховой. Хорошего ей вечера. Желают Дима и Камиль. Александр из Подольска поздравляет свою маму Полякову Галину Николаевну с днем рождения. Ей сегодня исполняется 78 лет. Сейчас на даче, семья в полном составе. И большой привет семье Пилипчук, Желтовым, Шаманаевым с Горной Поляны, города Волгограда. Хорошего вечера всем от Санька. Чуть позже мы вернемся к сообщениям. Программа «Удачный час» продолжается.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владислав, я из Курска. Хочу заказать песню «Белые розы» для сестры жены. Желаю ей счастья, здоровья, любви, добра, ну и вся семья присоединяется. Спасибо, радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Максим. Я из города Днепропетровск, Челябинской области. Хочу передать привет своей семье, любимой жене Латольной Ирине Сергеевне, сыну Вячеславу и дочке Виктории. Родные мои, я вас очень люблю и хочу заказать песню группы «Сладкий сон». Спасибо, «Радио Дача».

0: Точный час.
1: Продолжаем читать ваши сообщения. В эфире «Радио Дача». Мария передает привет своим соседям и своей бабушке. Артем шлет большой горячий привет Анне Плешковой. Хорошего ей вечера. Татьяна передает привет своему любимому мужу Ярославу. Он сейчас готовит овощи на салат. Селедка под шубой. Любит его и очень рада ему. От Ирины привет своим доченькам, Юлечке и Дашеньке, своему любимому мужу Михаилу. Всех очень любит. И также привет всем соседям по даче. Калужская область, деревня Троицкая. Привет всей Твери, всем знакомым, Почте России, доченьке Наташе. Всем хорошего настроения, хороших выходных. А себе хорошего отпуска желает Ирина. Ирина, и мы вам того же желаем. Отдохните, пожалуйста, за нас, за всех, как следует. И потом обязательно расскажите, как все прошло. И Лилия поздравляет своего любимого мужа Сулеймана с годовщиной. Желает всего самого наилучшего, самых ярких моментов в жизни и счастья. Очень сильно его любит.
2: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Руслан. Звоню из города Сибая. Хочу заказать песню «Алсу». Хочу привет передать Артему и Рустаму. Желаю им хорошего дня. Спасибо, радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Очередная порция ваших сообщений. Юлия передает привет всему Краснодару, особенно Жанне, Владимиру, Катюшке, Ирине и Алексею. Всем отличного вечера желает. От Андрея привет себе, любимому в первую очередь. Также жене Нине Дербиной с прошедшим днем свадьбы. 19 лет вместе. И огромный привет детям, своим любимым двум сыновьям. Отдыхают на даче СНТ «Зоренька-1». Анастасия поздравляет всех жителей Добрятина с днем поселка, особенно семьи Лавровых, Илларионовых и Евдокимовых. Всем хорошей субботы. Марк от лица своих коллег поздравляет своего коллегу Антона из города Геленджика с днем физкультурника. Желаю всем хорошего настроения. И Антон поздравляет Елену и Николая Сошиных с днем свадьбы. Большой чистой любви желает, радости побольше и семейного тепла. Для молодых песни группы «Тестостерон» в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Иванов Александр. Живу в Усольском районе Иркутской области. И хочу поставить для своей супруги Елены песню Александра Бурыкина. Я хочу сказать своей супруге, что она у меня самая красивая и любимая. А вам, «Радио Дача», большое спасибо.

0: Точный час.
1: И вновь к сообщениям. Алла передает привет своему мужу Паше и сыну Илье Волковым. Сегодня купили электрику на дачу, да будет свет в доме. Всем хороших выходных. Поздравляю с днем строителя Анюту, Любовь и Татьяну. Желает им всего самого наилучшего, здоровья и финансового благополучия. Мы вас любим, родственники из Волжска. Поздравляю сына Ивана Проходцева из Тулы с днем его рождения. Здоровья, счастья, благополучия и верных друзей. Мы тебя любим, мама Ирина, папа Владимир и вся дружная семья. И Алена шлет привет своему брату Дмитрию, а еще поздравляет его с днем физкультурника. Он у нее настоящий спортсмен и всегда заряжает всех энергией. Брат, ты лучший.
2: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
5: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении, постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений, я звоню с города Махачкалы. Хотел передать привет своим друзьям Алишеру, Дине, Алене. Желаю всем вам крепкого здоровья и успехов. И прошу поставить песню Надежды Кадышевой «Широка река». Спасибо, радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Продолжаем читать ваши сообщения. Любовь желает сказать всем огромное спасибо своим родным, что они есть в ее жизни. Отмечает годик сыночку Алешке из Новомосковска. Наталья поздравляет с днем рождения своего любимого мужа Мишу. Желает здоровья, счастья, успехов во всем. Очень сильно любит. Юлия передает привет всему Краснодару, особенно Жанне, Владимиру, Катюшке, Ирине и Алексею. Отличного вечера. Екатерина пишет: «Добрый вечер, у нас с любимым мужем Алексеем начался долгожданный отпуск. Мы с тремя нашими детками мчим отдыхать. Большой привет своей семье». И от Анны привет своей семье из города Ярославля, а именно любимому мужу Максиму и замечательным детям, сыну Роме и доченьке Веронике. А для всех прямо сейчас песня Жанны Фриске в эфире «Радио Дача».

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Зовут меня Татьяна. Я из города Артем. Хочу передать привет любимому мужу Дмитрию Курылеву. Дима, я тебя очень-очень сильно люблю. Желаю хорошей субботы. А вам, Радио Дача, большое спасибо.

0: Личный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Ирина передает привет дочке Кристине, зятю Илье, внучке Софии, свате Татьяне, всем ребятам. Отмечает Кристины внучки, здоровья ей и всего наилучшего. Наталья написала сегодня у сотрудников Ирины и Василия Луговых. Годовщина свадьбы, 10 лет совместной жизни. Желает им счастья и благополучия. Эльза поздравляет свою коллегу и подружку с днем рождения. Зовут ее Тамара Шульмина из Красноярска. Желает здоровья, счастья, удачи и благополучия всегда и везде. Привет маме Вике и бабушке Гале. В пожелании им здоровья и прошу прощения за все свои проступки. Я вас люблю. Дочка и внучка Юлия из Благовещенска, Амурской области. Поздравляет с бракосочетанием любимую младшую сестру Маргариту и зятя Станислава. Всех жизненных благ им и крепкой любви от сестры Татьяны и зятя Рената Гумеровых. Григория, с днем рождения. Поздравления от друзей и близких родственников в деревне Федюково, Подольск. И с днем физкультурника, спортсменов, тренеров, ветеранов спорта и всех любителей физической культуры. Всем крепкого здоровья, энергии, новых достижений и ярких побед желает Анна.
2: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
0: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
2: Только диско-дача.
0: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
2: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
0: Заряжайтесь позитивом.
2: Включайте «Радио Дача».
3: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
6: 26 сентября 2026 года.
0: Москва, Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
0: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
0: Олег Газманов.
6: Группа «Комбинация».
0: Сергей Лазарев.
6: Андрей Державин.
0: Николай Басков.
6: Ольга Зарубина.
0: Григорий Лепс.
6: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
2: Это «Радио Дача». Удачный час.
0: Звоните.
2: Телефон в Москве 8495-995-2555.
7: Здравствуйте, «Радио Дача». Звоню я вам из Пермского края, город Таса. Зовут меня Надежда. Хочу заказать песню для своей племянницы Татьяны. Руслана Олехно. Виноват, прости. Желаю крепкого здоровья и всего самого доброго. Спасибо, уважаемая «Радио Дача».

Здравствуйте, радио «Дача». Я, Людмила, звоню вам из Борисоглебска, Воронежской. Очень люблю вашу передачу. Хочу передать привет своему мужу Юре, пожелать здоровья. Он сейчас на даче. Посетите ему песню «Аллегровый идеальный муж». Спасибо, радио «Дача».

0: нами наяву. Выходные, продолжаем отдыхать. Есть и везунчики среди нас, те, у кого сейчас отпуск. Стоит напомнить, где бы вы не решили провести свой отдых, всегда и в любой точке планеты поддержим вас любимой музыкой при наличии интернета. Послушать эфир «Радио Дача» можно, например, в сервисе «Яндекс.Радио». Там еще и плейлисты, есть возможность посмотреть и любимую песню в избранное добавить. Помните, всегда хорошо там, где есть «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет. Через короткую паузу в сегодняшний вечер дополнят хиты Николая Трубача, групп «Премьер-министр», «Интонация» и многие другие.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: августа Казань во второй раз подряд примет международный музыкальный конкурс «Новая волна». Отдельный привет всем участникам и поклонникам фестиваля. И также большой привет любителям загородного отдыха и тем, кто в целом любит отдыхать, путешествовать и собираться большими компаниями. Для вас у нас имеется акция «Лето сюрпризом». На сайте radiodacha.ru открыта регистрация. Здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха и обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Жени Белоусова, Николая Трубача и не только.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

зажглась любовь и в красоте. Ты говорил конгениально и был всегда на высоте.

0: Тех, кого любим и кого уж точно это касается, можно порадовать вниманием в нашем эфире. Звоните к нам в студию, передавайте приветы родным и близким и, конечно, заказывайте в свои любимые песни. В финале каждого часа на радиоудаче рубрика «Удачный момент». Запоминаем. Хотя, мне кажется, любого разбуди среди ночи, он точно ответит «Когда». А вот через короткую паузу для вас новая песня Нины Шацкой, Брэндона Стоуна, а в следующем часе программа «Диско-дача» — трехчасовой танцевальный марафон для вашего яркого летнего отдыха.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Просниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГР 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
5: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сергей. Я звоню из ТНТ «Лесной». Хотел бы передать огромный привет Балаеву Володе, Анечке Безвиновой. И хотел бы услышать песню «А на даче». Спасибо большое, радио «Дача».
4: Снова

0: Солнечные дни радуют многие города. Летний сезон продолжается. На календаре 8 августа. Кстати, сегодня красивая дата. 08.08. Ну и не менее прекрасный день, суббота, когда можно продолжать отдыхать и не думать о том, во сколько лечь спать и как рано просыпаться. Как душе угодно. Всем желаем нескучного отдыха. Для вас в ближайшие часы программа «Диско-дача». И уже через короткую паузу услышим хиты Натали, группы «Руки вверх», Николая Баскова и других любимых артистов радио «Дача».
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: А вот какое настроение нам может подарить хит Натали, зависит, конечно, от даты отпуска, а также места, где вы его проводите. А лучше планируйте. Не все еще отгуляли, впереди три полноценных летних недели. Если там будет еще море, то, конечно, только положительные эмоции и ровный загар. Желаем всем нескучного отдыха, в том числе и той части слушателей, кто уже был в отпуске, но сегодня также отдыхает. С нами все же суббота, и через короткую паузу хиты Дмитрия Маликова, Татьяны Булановой, группы «Дискотека Авария» и других звезд «Дискодача».
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

Минуточку внимания, послушайте, дети. Слово «любовь» главное на свете. Но все, что Андрюхой вам здесь рассказано, помните, наука и не доказана.

0: компании таких прекрасных песен мы проводим этот вечер. С нами выходные, ну и в целом дачный сезон, когда многие отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Удача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-Арена» увидим Николая Баскова, Полину Гагарину, Филиппа Киркорова, еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Марины Хлебниковой и Паскаля, группы «Нана» и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктория, и я звоню из города Москвы. Хотела бы пожелать всем привет моей маме, моему папе и моей сестре Даше, чтобы у них все получалось. И хотела бы поставить песню Сергея Лазарева «Это все она».

0: Отличный хит Кристины Арбакайте в продолжении вечера на Радио Дача. И, надеюсь, в выходные вы проводите все же в компании вторых половин. Можете передать им привет в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время. А вот через короткую паузу мы с вами послушаем не менее желанные хиты группы «Кармен», «Светы», «Валерии» и других звезд диско-дача. Всем нескучного продолжения выходных. И даже если этим вечером вы одни, всегда можете рассчитывать на нашу музыкальную поддержку. Мы с вами.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: На старте выходных многим также хочется уехать, улететь как можно дальше. Хит группы «Кармен» здесь помогает с выбором места. А вот эфир «Радио Дача» — остаться в компании любимых песен. В продолжении программы «Диск и Дача» уже скоро послушаем хиты Артура Пирожкова, Хабиба, группы «Подиум». Ну и успеем еще раз поздравить всех с продолжением выходных. С нами суббота, на календаре 8 августа. И да, сегодня, кстати, День физкультурника в России. Поэтому всех мы еще раз поздравляем с праздником, всех профессионалов и, конечно, любителей.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Не забывай, песня Юрия Антонова переносит нас в 1980 год, в то время, которое мы также помним и не забываем. Ведь именно летом 80-го года в Москве на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина проходили 22-е летние Олимпийские игры. Да, это те, где в финале во время закрытия в небо улетает большой медведь под песню Льва Лещенко. Сегодняшний день также приближается к своему завершению, а вот завтра мы вновь вернемся к интересным событиям и фактам в программе «Песня года» в 15 часов по московскому времени. День завершается, но вечер для многих из нас продолжается, а значит уже скоро его дополнят хиты Ольги Бузовой, Димы Билана и не только.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Татьяна. Хочу передать привет моей подруге. Ее зовут Наталья Николаевна. Пожелать ей крепкого здоровья, семейного счастья, терпения и всех земных благ. И заказать для нее песню «Замуж хочу». А вам, радио «Дача».

Оказывается, как пишут в интернетах, наше настроение и энергетика тесно связаны. Каждый из нас может, улыбаясь, изменить свою жизнь, привнести в нее не только счастье, но и удачу, здоровье и даже достаток. Представляете? Чем чаще человек улыбается, тем чище его биополе, тем больше оно защищает себя от негативного воздействия внешнего мира. Сейчас представил, как это выглядело, если бы все разом вышли на улицу и с такими широкими улыбками. Здесь, конечно, точно биополе или что там наградило бы всех разом и достатком, и здоровьем, ну или точно хорошим настроением. А его мы уже скоро поддержим хитами Кати Лель, группы Браво, Славы и других звезд диско-дачи.

0: Ярких хитов мы проводим этот вечер. С нами выходные, ну и в целом дачный сезон, когда многие отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Михаила Шуфутинского, Полину Гагарину, Сергея Пенкина, еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Стаса Пьехи, группы Демо и многие другие.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: И вот уже не в одной песне в душевные переживания и сердечные раны пытаемся переложить на белую черемуху, что, конечно, удобно, не себя же во всем винить, да и нет на это время. Выходные продолжаются, а мы понимаем, как быстро пролетают 2 дня. Каждый старается успеть все и сразу, увидеться с друзьями, объехать все торговые центры, а еще домашние дела напоминают о себе, ну и далее по списку. Поэтому не сбавляем обороты, продолжаем отдыхать и слушать любимые хиты в нашем эфире. Через короткую паузу его продолжат песни группы «Комиссар», Ирины Аллегровой, группы «Фабрика» и многие другие.
1: Дачные объявления.
2: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
3: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
3: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
2: На волнах «Радиодача».
1: Реклама. «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. «Радиодача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Комбинация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: «Диско-праздник» начнется в пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на радио «Дача».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из Саратовской области. Меня зовут Ушкалов Дмитрий Анатольевич. Я хочу поставить песню для своих братьев. Шаман, Душан, нараспашку. Мои братья зовут Андрей, Саша. Желаю хорошего дня. Спасибо, радио «Дача».

Мы также этим вечером не одни. Радиодача слушает большое количество городов. Каждому шлем отдельный привет. Ну и вы также можете присоединяться. Свои приветы, музыкальные пожелания оставляем в рубрике «Удачный момент» в финале часа. Звоните по телефону 8495-995-2555. Мы на связи, а еще с нами немало прекрасных песен. Уже через короткую паузу послушаем хиты Татьяны Булановой, Дениса Клявера. Еще будет новинка Нины Шацкой, Брэндона Стоуна. Совсем скоро в эфире «Радио Дача».

Включаем волну радиоудачи и слушаем такие замечательные хиты круглые сутки. Также можно испытать свою удачу в нашей акции «Лето сюрпризом». На сайте radioudachi.ru открыта регистрация. Здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, с дачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radioudacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни «Алсу», группы «Гости из будущего» и не только.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Алла Рид.

0: с вами не ищем повода оставаться на волне. Радиодача, отличные хиты давно объединяют десятки городов, миллионы слушателей, а еще любимые рубрики, программы, ну и не обходятся без соцсетей. Предлагаю подписаться на наш канал Радиодача в Телеграм, в Яндекс.Дзен, а еще, например, на нашем сайте radiodacha.ru много интересных новостей, видео, а также архива любимых программ. Что, кстати, эфира, уже скоро его дополнят хиты Александра Малинина, Стаса Михайлова, Рады Рай и других любимых артистов радиодачи. Меня зовут Сергей Черноусов. Всем желаю нескучного продолжения выходных.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радиодача».
2: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.
1: 3 месяца подряд в эфире «Лето с сюрпризом».
2: В конце лета мы выберем 2 счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
3: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина. Я живу в городе Москва. Хочу передать привет своему другу Аркадию. Пожелать ему хороших выходных, хорошего настроения. Поставить песню Юрия Шатунова «Звездная ночь». Спасибо, радио «Дача».

поэзии в душе. Хорошо. Там, где есть радиодача.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутин.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Где?

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

картины. Радиодача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
4: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Олег Газманов.
7: А я ясные дни оставляю себе.
6: Стас Михайлов.
7: Для тебя.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Сергей Лазарев.